0: твоя киберсвят.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Стенли. Честит рожден ден, Стенли!